В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Весь город на одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Вот и лето прошло, словно и не бывало, как в той песне поется, да? Глазом не успели моргнуть, а 3 месяца чик и нет. Для всех тех, кто так же, как я, как белка в колесе, сообщу, что уже октябрь на дворе. Ну, так, на минуточку. Но да не об этом сегодня, а о взглядах наших, прикрытых очками. У меня, как и у вас, в машине есть солнечные очки, но мне пришлось пересмотреть свое отношение к ним после появления автомобиля с проекционным дисплеем. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Скажу сразу, те антибликовые свойства, которые казались мне панацеей от солнечного света, пришлось забыть, поскольку это самая важная в них функция, делает невидимой виртуальную приборную панель. Поэтому очки выбираю теперь по иному принципу. Кстати, это была присказка. Вопрос сегодня более серьезный. Очкарики за баранкой. Для многих из вас, кто использует только солнцезащитные очки, станет удивительным, что те, кто использует очки по медицинским показаниям, обязаны их применять и при управлении автомобилем, о чем четко прописывается в правилах дорожного движения. И вот ровно тут второе удивление. Эта обязанность отмечена еще и в правах. Сейчас особенно сообразительные наверняка зададутся утвердительным вопросом, но ведь мы с вами живем в 21 веке, и сегодня очки с легкостью можно заменить линзами. Как с этим-то быть, а? Отвечаю коротко, этот нюанс тоже предусмотрен. Когда инспектор ГИБДД проверяет зрение водителя, в ряде ситуаций контактная линза может быть замечена при осмотре глаз. Однако подобную проверку нельзя считать достоверным методом подтверждения или опровержения ее использования. Итог зависит от вида линзы, ее расположения на роговице, освещения и прочих персональных факторов. Также, если у человека выявлено ухудшение зрения вдаль, что критично при управлении автомобилем, ему может потребоваться оптическая коррекция для четкого видения дальних объектов. Это обстоятельство также принимается во внимание при медицинском обследовании водителей.
0: Автомобильные факты.
1: Существующие правила разрешают управлять транспортом при использовании корректирующих средств. Причем прямо допускается коррекция как очками, так и линзами. И в пластиковой карточке наших прав в графе номер 14 ставится соответствующая пометка об этом. В случае ДТП с любым исходом, вплоть до смертельного, как правило, свидетельствование производится исключительно на предмет опьянения, а проверка зрения, в общем-то, не предусмотрена. Хотя опытный сотрудник, конечно, может заметить отсутствие линз, а врач, проводящий освидетельствование, уж тем более. Вопрос в том, как суд относится к таким данным. И судя по практике, некоторые из них считают это достаточным основанием для признания вины. Помните, если сотрудник ГИБДД останавливает водителя с подобной отметкой в правах, а тот находится за рулем без очков и линз, то должностное лицо имеет право выписать штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Понятно, что прекрасным зрением могут похвастаться немногие. Большинство водителей пользуются сегодня и очками, и контактными линзами. Самое главное, не пренебрегать этими нормами, поскольку зрение остается одним из главных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. Ну, конечно, сразу после знания самих правил. Разумеется, молодым по возрасту водителям может этого еще и не понять, ведь острота зрения зачастую снижается с годами. Но обратиться сейчас я хочу ко всем. И к очкарикам, и зорким орлам. Смотрите, пожалуйста, в оба по сторонам, а не на телефоны. Это убережет вас, да что там вас, всех нас, от массы неприятностей. Заметь, мы ее немного раньше, оторвав свой взгляд от мобильного гаджета. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
4: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Привет, Новый Воронеж! На календаре вторник, а это значит, что неделя официально набрала обороты. Самый сложный день мы с вами уже пережили, он позади, так что продолжаем заряжаться отличной музыкой, свежими новостями, хорошим настроением вместе с вашей любимой радиостанцией «Портал».

0: Разбудильник.
1: Всем еще раз самое теплое здравствуйте тем, кто настроился на нашу волну. Радио, портал 103.1 FM. В эфире ваш любимый разбудильник и я, его ведущая Лана Вершинина. Свои приветы, поздравления, какую-то информацию присылайте в Макс на номер 839-405-4945. Обязательно все озвучу, все зачитаю. А пока ознакомьтесь с рекламой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
0: Разбудильник.
1: Всем большой привет, Нововоронеж, совершенно верно, в эфире «Разбудильник». На календаре у нас вторник, 6 октября 2026 года. А это значит, что сегодня мы с вами отмечаем Всемирный день охраны мест обитания. Этот праздник призван привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания животных и растений на планете. Сегодня мы с вами разыграем абонементы в ледовую арену «Остальную», либо в тренажерный зал, либо на массовое катание на лед, тут уж будет по желанию. Но сегодня будет у нас снова интересная звуковая загадка. Я знаю, что вы соскучились по ней, правда? И сразу говорю, сегодня тема «Проблема сохранения среды обитания». Значит, что это будет у нас за загадка? Начинаем уже думать, включаем голову.

Ну что же, это было такое музыкальное напоминание о том, что да, все мы гости на этой планете, и нужно ее беречь. Очень приятно, что ваши приветы уже появились в нашем Максе на номере 839-405-49-45. Сейчас постараюсь их зачитать. Ульяна пишет: «Привет, радиопортал, желаю хорошего настроения». И вам, Ульяна, хорошего настроения и хороших сегодня отметок в школе. Огнедышащий тапок пишет: «Привет, радиопортал и Нововоронеж, желаю прекрасного вторника». Взаимно, огнедышащий тапок, вам прекрасного вторника и всему городу прекраснейшего вторника. Что же, я повторюсь, сегодня у нас будет загадка. Разыграем абонемент в тренажерный зал, либо на катание в ледовую арену «Остальное». И тянуть долго не буду, в связи с тем, что у нас сегодня природа, значит, и звуки будут природные. Давайте сейчас послушаем внимательно, кого же я загадала.

А вот такое чудо. Говорят, что оно злится и охраняет свою территорию. В общем, это один из обитателей фауны, причем нашего региона с вами в Воронежской области тоже есть такой экспонат. Думаем,

Здравствуй, город благоденствия. Не иначе, а как еще можно называть наш Нововоронеж? Где столько зеленых насаждений, цветов, да, белки в парке. Рыба, которая практически сама плывет в руки, но если в руках есть какая-нибудь вкусняшка, есть еда. Нет вам не то, что столица Черноземья, правда? Нам есть чем погордиться. А к чему это я? Столица Черноземья нам тоже уже написала. Доброе утро, радиопортал. Традиционный авиационный привет летит родному городу и всем, кто слушает и любит радиопортал. Друзья, слышите? Слышите? Вам всем передали привет из столицы Черноземья. Это нам написала Галина. Галина, мы в ответном привете из теплой студии радиопортал вам посылаем лучи добра, флюиды счастья и прочее, прочее из нашего города благоденствия. Вот вы можете сегодня послушать, сколько всего интересного и прекрасного у нас в городе есть. Приезжайте, не забывайте любимый город. Что, загадку я, наверное, в следующем музыкальном выходе вам включу. А пока будет песня. Галина опять посетовала, что вчера передавала привет, очень хотела послушать композицию, которая будет направлена в Воронеж. Но работа ей помешала. Галина, в сотый раз повторюсь, если работа мешает слушать радиопортал, бросьте эту работу. Песня будет та же, что и вчера, но вчера звучал ремикс, а сегодня более приятный оригинал. Ловите, все для вас.

0: Нет, ну вы слышали, слышали, нам даже с вами похлопали. Да, именно такому городу можно только аплодировать. Зачитаю сообщение, что у нас пришло, пришло информационное сообщение. Александр пишет, друзья, он пишет, что хоккейный матч в эту среду, 7 октября, на льду Остальный, встречаемся с канцлер, готовимся к жаркой борьбе и честному хоккею. Домашний лед – наше преимущество. Значит, выйдут на лед команда КФХ и канцлер. 7 октября в среду в 21:15 в ледовой арене Остальной города Нового Воронежа. Приходите поддержать команду. Будет быстро, мощно и по-хоккейному. Да, друзья, обязательно приходите поддержать своих. Так что все сообщения, все ваши информационные даже сообщения, не только приветы и поздравления, я обязательно зачитаю, если вы их пришлете в МАКС на номер 839-405-4945. Также есть у нас сообщение от Владимира Владимировича, от самого. Здравствуйте, передайте привет укротителям драконов. Укротители драконов, вам огромный привет. Я думаю, что кто-то из вас даже оценил композицию «Дельтаплан». На второй вопрос, точнее, на первый вопрос, который существует в этом сообщении, отвечаю, Владимир Владимирович. В разбудильнике присутствует Лана Вершинина собственной персоной. Собственно говоря, на этом у меня все. Нет, друзья, я с вами не прощаюсь. На этом у меня реклама. И дальше потом мы снова перейдем к розыгрышу.
1: Реклама на радиопортал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мишки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
4: Суши Край суши доставит. Суши Край роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край – это вкусно. Суши Край – это быстро. Суши Край – заказывай. Сушикрай.ру.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
0: Друзья, всем отличного настроения. В эфире «Разбудильник». Я его ведущая Лана Вершинина. Привет и поздравления и угадывание того, кого я сегодня загадала вам загадки. Вот вообще какая прекрасная тавтология. Сейчас бы учитель русского языка, который вчера отмечал День учителя, сказал бы: масло масляное. Ай-яй-яй. Лана, что же вы так вот построили предложение? В общем, жду все сообщения в МАКСе на номере 839-405-4945. И дальше продолжаю хвалить наш город как риэлтор. Давайте. Город-сад. Город-зоосад. Здесь можно встретить белок. Про белок говорила. Хорошо. Перевязок, ежиков, мышек. Увидеть птиц, которые охотятся на этих же самых мышек. Кстати, особенно в небе над северным районом. Друзья, кто проживает, очень часто видят коршунов и прочих таких больших, красивых птичек. Также можно увидеть рептилий. Это ужи, гадюки, черепашки. Ну, вообще, вы помните фото косули в районе улицы Строителей Комсомольской? Я помню, тогда много эта фотография путешествовала по пабликам ВКонтакте. В общем, так, слушаем обитателя нашей

Вот так, да? Вот так злиться прям. Ладно, дальше. Послушали, может, у кого-то супруг или супруга когда-то так обижается, рычит друг на друга. У нас пришло сообщение от Ирины. Ирина говорит, по-моему, это храпит барсук, день которого тоже отмечается сегодня. Ирина, я почему-то не в курсе, что сегодня у барсука праздник. Что-то я где-то, видимо, пропустила. Хорошо, но не он, не он. Мне прям нужно будет, друзья, да, точное название этой животинки. Мария пишет, доброе утро, Лана. Я, может, пропустила. Да, вы пропустили, ответ на это был. Теперь я собственной персоной. Ну, иногда к нам будут приходить какие-нибудь интересные гости. Вот вчера у нас была гостья. И планирую, может быть, в четверг у нас будет какой-нибудь интересный гость тоже для вас. Мария пишет, возможно, это кабан. Возможно, Мария, но это не кабан. Еще есть сообщения, но они уже будут после музыкальной композиции.

Вот так вот сегодня радую песнями на тему животных, которые, кстати, обитают у нас в области. Да-да-да. Про черепашек это было не зря. Хочу сказать, когда я увидела черепаху в районе Голландии, ну, мы же все понимаем, да, ну, кто у нас Голландия? Архангельская, не будем, так и быть не буду называть Голышовкой. В общем, когда я видела черепашку в районе Архангельского, реально подумала, что вот просто какие-то нерадивые хозяева, знаете, купили, поигрались, выросло, выбросили. А нет, это оказался нормальный обитатель Воронежской области. У нас есть с вами европейские болотные черепахи. Это редкий вид, занесенный в красный.

0: Так и хочется на это рычание сказать: ой, боюсь, боюсь, да? Ну, когда с детьми играешь. В общем, так, у нас, продолжая, у нас на территории проживает масса пернатых, воробьи, воракушки, вяхери, голуби, цапли, а вообще знаменитые аисты с атомной станции, товарищи станционники. Пожалуйста, расскажите, аисты еще у нас там проживают или, может быть, уже улетели, поскольку зимой аисты отправляются, точнее, на зимовку аисты отправляются в Африку.
1: Поеду в Египет! А!
2: Там было всего одно место, понимаешь?
1: А почему едет он, а не я?

Друзья, пришло сообщение от Марии. Лана, поздравь, пожалуйста, нашего друга Сергея Хрипунова с днем рождения. Желаем, чтобы все, что хочется, обязательно случилось и даже больше. Сергей Хрипунов, вас с днем рождения. Пожалуйста, не перегорайте, как лампочки, и пускай, если есть такая возможность, вы в ближайшее время где-нибудь отдохнете в теплых краях. Вот такие пожелания от Радиопортал.

0: Слушайте, но тут и Николай Иванютин просится или в горы, или на море. Давайте ему уступим новости.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия гордится героями СВО. Они проявили доблесть и мужество при выполнении боевых задач. На деле доказали преданность Отечеству, заявил накануне президент России Владимир Путин. В Кремле накануне он вручал госнаграды педагогам и наставникам, воспитавшим героев. Также на встрече с педагогами, лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов, президент поддержал идею создать в России нейросеть в сфере образования. С инициативы выступил победитель конкурса «Учитель года 2026» Алексей Морозов. Он предложил обучить искусственный интеллект на единых образовательных программах, учебниках и верифицированном контенте, чтобы он помогал педагогам готовить презентации, медиаматериалы и цифровые приложения для уроков. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пообещал реализовать это предложение. При этом Путин добавил, что педагоги на фоне развития искусственного интеллекта должны стимулировать учеников тренироваться.

0: Тренировать свой интеллект. Пенсии россиян в 2027 году будут проиндексированы дважды. Соответствующие деньги заложены в бюджете, заявил глава комитета Совфеда по социальной политике Алексей Синицын. Комитет в режиме нулевого чтения рассмотрел бюджеты социальных фондов, а именно социального фонда и фонда обязательного медстрахования. В проекте бюджета увеличены расходы на развитие отрасли здравоохранения в целом. На это будет направлено более 7 триллионов рублей, 1 триллион и 800 миллионов из которых это федеральный бюджет и 5 триллионов 200 миллионов по линии бюджета фонда обязательного медицинского страхования. Кроме того, детский бюджет за 3 года составит более 10 триллионов. Это единое пособие и материнский капитал, отметил Синицын. Мошенники со стартом осенней рассылки налоговых уведомлений в России вновь начали активно использовать схемы обмана налогоплательщиков. В этом году вероятность попытки мошенничества, связанной с начислениями, возросла в связи с изменениями в кадастровой стоимости недвижимости в некоторых регионах. Злоумышленники в том числе могут звонить от лица налоговых органов якобы для уточнения данных, пытаться запугивать штрафами. При этом нужно помнить, что госорганы не совершают такие действия. Классическим способом обмана налогоплательщиков является рассылка фальшивых уведомлений от лица налоговых органов. В них предлагается уплатить налог, перейдя на специальную страницу, однако сайт Федеральной налоговой службы по этой ссылке не является настоящим. Напомню, проверить начисление и уплатить налог можно в личном кабинете на портале госуслуг и на сайте Федеральной налоговой службы. Одиночество является фактором риска многих болезней, среди которых деменция и сердечно-сосудистые заболевания, рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева. Одиночество, по ее словам, фактор риска очень многих заболеваний. Длительная социальная изоляция связана с повышенным риском деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и даже преждевременной смерти. Общение и участие в жизни семьи и общества можно считать таким же ресурсом здорового долголетия, как движение и полноценное питание. Добавлю, вакцинация, физическая активность, полноценный сон, своевременный контроль давления, холестерина и уровня глюкозы являются самыми эффективными способами продлить жизнь. Курс доллара на 6 октября – 84,93. Курс евро – 95,33. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Всем доброе-предоброе, кто только что подключился к самой теплой, креативной и позитивной волне «Радиопортал». Друзья, на календаре вторник, 6 октября 2026 года. И мы с вами разгоняем эту рабочую неделю. Всем отличного настроения!

всем теплого октябрьского вторника. Спасибо, что настроились на нашу волну 103.1 FM. В эфире «Разбудильник». Я его ведущая Лана Вершинина. Друзья, сегодня мы с вами разыгрываем абонементы в ледовую арену «Остальная». На ваш выбор будет либо тренажерный зал, либо выберите массовое катание на льду. И вот у нас новость молния просто прилетела из ледовой арены «Остальная». Сегодня в 20 часов 20 минут состоится финальная игра на кубок НВАС между командами «Новик» и «Уран». Матч будет посвящен Дню атомной промышленности. Друзья, все поклонники хоккея, напоминаю, что сегодня в 20:20 состоится финальная игра на кубок НВАС между командами «Новик» и «Уран». И уж тогда повторим еще одно сообщение. 7 октября тоже на льду арены «Остальный» встретятся две команды КФХ и «Канцлер» в 21:15. Так что выбирайте, либо сегодня 6 октября вы в 20:20 идете болеть за «Новик» и «Уран», либо 7 октября КФХ и «Канцлер» в 21:15. В принципе, не выбирайте, сходите оба дня и поболейте, ребятам будет очень приятно. А мы продолжаем. Что? Тогда, наверное, со звука начнем, правильно?

Ну вот, еще раз прослушали. Сегодня у нас загадка такая, потому что мы сегодня вспоминаем об охране мест обитания. Голос того, кто загадан, обитает на всех материках, кроме Австралии. По числу видов и родов это семейство самое богатое в отряде хищных. Примерно 70 видов, 29 родов и 5 подсемейств. На них охотятся, их содержат в клетках. Они полезны как истребители насекомых и вредных грызунов. Но некоторые виды из них приносят ущерб оленеводству и птицеводству. А живут они в лесах, озерах, реках и океане. Да, вот такие вот интересные товарищи. Дальше будут подсказочки уже поближе к теме. Пока у нас есть сообщение от Ольги. Доброе утро, Лана. Может, это ежик? Нет, Ольга, это не ежик. Так нам еще написал Рус. Добрый день. Олень. Ну вот, Рус, как понимаете, это уже не олень, поскольку в океане он точно и озере, и реке жить не может. Продолжаем думать.

0: Разбудильник.
1: Ну что, мои дорогие, сегодня мы разыгрываем абонемент в тренажерный зал или на катание в ледовую арену остальную. А нужно всего-то ничего угадать. Вот такой вот незатейливый звук. Еще раз слушаем.

0: Я вас уверяю, поверьте, уверяю, сегодня, да, день тавтологии надо отметить. Вы точно знаете, кто это. Ну вот точно знаете. И сейчас будет такая подсказка. Да, это представители, кстати, этих хищников невероятно выносливы. А теперь вот подсказка, ну, для старшего поколения. Да, младший школьный и средний школьный возраст, да, что там говорить. И старший школьный возраст этого не знает. Окей. Были такие почтовые марки, если кто когда-то увлекался филателизмом. Марки были выпуска серии 59-го года, 70-го, 86-го. Называлась эта серия «Охраняйте полезных животных». У меня вот прям как перед глазами эта марка. Я, конечно, не 59-го и не 70-го, но знаю, как выглядели эти марки. Еще на них было, помните? Но это чувство сейчас, вот драконы, особенно Александр сейчас поддержит. На них было написано «Монгол Шуудан».
1: Алло, нерсадисы?

0: Погода в Нововоронеже.
1: Друзья, октябрь продолжает радовать нас мягким осенним теплом. За окном преимущественно облачно, но солнце обязательно постарается пробиться сквозь тучи в течение дня. Температура. Утром на термометрах около плюс 10 градусов тепла, а к обеду воздух прогреется до комфортных плюс 16 и плюс 17 градусов. Ветер. Западный, умеренный, около 4 метров в секунду, так что сильных порывов можно не бояться. Атмосферное давление стабильное – 751 миллиметр ртутного столба. Хорошего настроения и самочувствия. Оставайтесь на любимой волне 103.1 FM.
2: Это радио «Дождь», радио «Ночь», ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рехау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
2: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
3: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
6: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
4: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
6: Вот это я понимаю. Хороший улов.
4: Ждем вас, поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Всем отличного настроения, друзья. В эфире «Разбудильник». Я его ведущая, Лана Вершинина. Пока вы думаете, что же за звук такой интересный, загадан, хотела вам рассказать еще про один сегодня праздник. Но у меня пришло сообщение в Макс, и я понимаю, что просто синхронизировалась с радиослушательницей. Ирина пишет. Да, тогда зачитаю ее сообщение. Ирина пишет: «Доброе утро, Нововоронеж и чудесная Лана». Спасибо большое, Ирина. И вам доброго утра, чудесная наша Ирина. Спешу поздравить всех любителей чеснока и лапши с их гастрономическим праздниками живота. Желаю так хорошо отметить День любителей чеснока, чтобы вся нечисть ушла из вашей жизни, а любителям лапши, чтобы никто никогда не вешал на уши их любимый продукт». Отличные пожелания, Ирина, присоединяюсь. Да, хотела сказать, что сегодня день любителей чеснока. Поэтому всех поклонников данного вида лука я поздравляю. Все совершенно верно, вы не ослышались. Чеснок принадлежит к подсемейству луковые. Ну, вообще, все логично, что за лук этот чеснок. Поэтому, ой, слушайте, а можно уже так, что за лев этот тигр? А лично от меня все, знаете, значок ставлю, зарегистрирован, товарный знак и прочее. Что за лук этот чеснок, или что за чеснок этот лук? Дальше продолжаю наши изыскательские работы. Семейство, подсемейство луковые, семейство амарилисовые, Девчонки, слышите, любители выращивать амариллисы. Кстати, в городе у нас таких людей очень много. И вот зимой, когда луковички просыпаются, подоконники расцветают такими яркими алыми граммофончиками. Очень-очень красиво. Так что начинаем радоваться, что у нас есть красивые цветы, но они не пахнут, как их сородичи. Потому что если бы амариллис цвел и пах еще бы чесноком на всю квартиру, это было бы непередаваемое ощущение. А сейчас будет непередаваемое ощущение от прослушивания этой песни. Ребят, ну вы помните, когда она зазвучала? Она, кстати, была в ротациях на очень многих радиостанциях.

Слушайте, друзья, ну я сбилась в количестве голосов звезд, сколько исполняла эту композицию. Я даже забыла, что там просто плеяды этих звезд. Но и таким образом они мне напомнили, что есть и другие звезды, которые на небесах, и они нам сейчас должны рассказать, как сегодня нужно провести день. Время гороскопа на радиопортал. 6 октября 2026 года. Самый продуктивный период ждет вас в первой половине дня. Вечер лучше провести в спокойной обстановке. Финансовые риски сегодня не оправданы. Итак, слушаем внимательно. Овны. Удачный день для командной работы и перспективных знакомств. Тельцы. Наведите порядок в бюджете и избегайте денежного риска. Близнецы. Время для честных переговоров, которые решат старые проблемы. Раки. Проявите осторожность, не позволяйте на себя давить. Львы. Удача с вами, но избегайте спешки и эмоциональных решений. Девы. Благоприятный момент для рутины и наведения порядка в делах. Весы. Отличный день для романтики, свиданий и внимания к близким. Скорпионы. Сделайте паузу в делах и уделите время семье. Стрельцы. Направляйте тягу к экспериментам только в одно русло. Козероги. Сбросьте с себя лишние задачи и отдохните. Водолеи. Удачный день для хобби, творчества и ухода за собой. Ну и, наконец, рыбы. Доверяйте интуиции. Сегодня она ваш главный помощник.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Друзья, ну что вам сказали звезды? Что сказали? Какой знак сегодня выиграет абонемент в ледовую арену «Остальная»? И вы выберете либо тренажерный зал, либо катание на льду в ледовой арене «Остальная». Ледовая арена – это больше, чем просто каток. Здесь каждый найдет занятие по душе. «Остальная» – это массовое катание на коньках, занятие хоккеем для детей и взрослых, фигурное катание, занятие в тренажерном зале, танцы, йога, пилатес, фитнес. «Остальная» дарит хорошее настроение и заряд энергии. Также заряд энергии дарит радиопортал, особенно когда включает вот такие звуки. Угадываем, кто это, и дальше подсказка –

Пишите, пишите в Макс на номер 839-405-49-45. А теперь прям подсказка подсказище. Этих зверушек очень любят женщины. Художники их любят как моделей, так и сырье для инструментов для написания картин. Также этих зверушек любят из этого семейства все. Также любят художники из компании Marvel, которые рисуют комиксы. Также их любят дизайнеры автопрома, потому что название используют, чтобы присваивать их автомобилям. Ну, а также марки Mongol Shoudan. Думаем, но тут уже, наверное, сказала все, да?

туда, я тут даже растанцевалась с бобром, а мы не с бобром, мы с Валерой Соломоновичем. Если кто забыл, то у меня есть тут товарищ зелененький, колюченький, ну как зелененький, крашеный, конечно, голубенький он пока. Вот жду, когда отрастут некрашеные колючки при продаже. Есть сообщение. Доброе утро, звук белки. Нет, Елена, это не белка. Есть у нас еще сообщение от Натальи. Наталья, здравствуйте. Похоже на семейство куньи. Куницы, ласки. Наталья, вы слышите это? Все совершенно верно. Была загадана лесная куница, но поскольку тут вот Наталья даже раскрыла это все семейство куни, куницы, ласки, мы засчитываем эту победу и вручаем ей абонемент. Наталья, напишите, пожалуйста, ваш номер телефона. И что вы выбираете, тренажерный зал или катание в ледовой арене «Остальное»? Да, друзья, это было такое большое крупное семейство куни. Сейчас я перечислю, кто к куницам относится-то. А относятся к ним куницы, ласки, хорьки, горностаи. Я почему про художников-то говорила, как модели? Ну, знаменитая картина «Дама с горностаем», да? Солонгой, колонок. Колонок, ну, вообще классика для художника, кисточка из колонка. Раньше я не знала, кто это и что это, когда на кисточке было написано «колонок». Я знала, когда написано «коза», «белка», а вот «колонок» нет. Вчера, вы знаете, я в большой энциклопедии, это не интернет, я пользуюсь, в большой энциклопедии изучила картинки жизни и обитания этих товарищей. Дальше к этому семейству относится норка. Дамы, ну разве мы с вами не любим шубы? Конечно же, любим. Перевязка. Перевязки у нас очень часто даже в город летом заходят. Паблики тоже постят фотографии, что где-то там дети встретили в каком-то углу вот такую вот животинку. Главное, просят не трогать. Также к этому семейству относится соболь. Но мало того, что шубы соболиные были, так еще и автомобиль у нас есть такой. Есть, к ним также относятся пекан, харза, тайра, зарилла, гризон, росомаха. Росомаха – любимый марвеловский персонаж. Медоед, барсук, скунс, выдра, калан. На скунса написала нам Ирина, что похоже на... Ой, точнее, на храп бобра похоже Ирина, но более точной была Наталья, написав, что это куница, поскольку у меня была загадана лесная куница. И последний, да, был выдра и калан. И поэтому эти товарищи, как я уже говорила, обитают везде, на любом материке, кроме Австралии, могут жить в лесу, реке, озере и в океане. В океане у нас каланы, очень миленькие такие выдры, которые очень любят постить в интернете фоточки, как они обнимаются. Вот, вот так вот.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.
1: Итак, обратную связь от Натальи, от победительницы, мы получили. Спасибо вам тоже огромное, Наталья, за участие и за такую ответную реакцию. Сижу тут уже, улыбаюсь во все 33. А сегодня у нас еще есть один день, который отметить. Лучка чесночка мы уже с вами отметили этот день, этой растишки. И такое красивое сегодня день георгин. Можно произносить георгина или георгин. Написание везде встречается абсолютно разное. Четко не установлено. Знаем, что это семейство астровые. В принципе, невероятно красивый цветок. Вы знаете, по пути на радио возле одного дома мне встречаются они каждое утро, пока еще цветут такие вот темно-бордовые, высокие. Ну, просто вот радует глаз. И ты идешь сам по себе так вот улыбаешься, когда смотришь на что-то прекрасное. Первые сведения о данных цветах попали в Европу через испанцев аж в 1525 году. Индейцы их использовали для питания, лечения эпилепсии, а стебель в качестве дыхательных трубок. Но так и быть, проверять мы это не будем. Цветок назван в честь ученого Иоганна Готлиба Георги. Ну, согласитесь, как-то так вот тривиальненько. Мне понравилась больше другая версия, что якобы был садовник Георгий. Он вынес цветок для любимой из дворцового сада и за это был брошен в тюрьму, а цветок стал достоянием народа. Вот тут про любовь, да, я понимаю. И тут радио про любовь к рекламе. Ну что же, послушаем ее, а потом приятнейшую композицию.
2: Реклама на радиопортал.
3: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
5: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Есть на далекой планете город влюбленных людей.
1: Друзья, как и обещала, очень красивая песня.

А сегодня вот такое слово дня. Неожиданное для меня. Точнее, оно ожиданное, но не умею я им пользоваться. Слово называется лапидарность. Лапидарность – это умение говорить коротко, четко и по делу, без лишних слов. Но я попытаюсь научиться. Хотя для радиоведущей, наверное, не совсем подходит.

что ж, мы дошли уже с вами до именинников в нашем разбудильнике. Итак, сегодня именины отмечают у нас Андрей, Иван,

0: Ну что же, полностью соглашусь с предыдущим оратором. Друзья, оставайтесь сами собой, но при этом оставайтесь на вашей любимой теплой волне «Радиопортал». Спасибо большое, что провели этот утренний эфир со мной. Спасибо за обратную связь. Очень и очень приятно. В эфире была Лана Вершинина. Всех люблю. Да, не гадайте, не мучайте цветы, просто будьте уверены в себе, берегите природу, действительно люблю. Счастливо, пока-пока.
1: Любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит.

0: Реклама на радиопортал.
1: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 91 02.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

и по завтрашним меркам ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Вот и лето прошло, словно и не бывало, как в той песне поется, да? Глазом не успели моргнуть, а 3 месяца чик и нет. Для всех тех, кто так же, как и я, как белка в колесе, сообщу, что уже октябрь на дворе. Ну, так, на минуточку. Но да не об этом сегодня, а о взглядах наших, прикрытых очками. У меня, как и у вас, в машине есть солнечные очки, но мне пришлось пересмотреть свое отношение к ним после появления автомобиля с проекционным дисплеем. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Скажу сразу, те антибликовые свойства, которые казались мне панацеей от солнечного света, пришлось забыть, поскольку это самая важная в них функция, делает невидимой виртуальную приборную панель. Поэтому очки выбираю теперь по иному принципу. Кстати, это была присказка. Вопрос сегодня более серьезный. Очкарики за баранкой. Для многих из вас, кто использует только солнцезащитные очки, станет удивительным, что те, кто использует очки по медицинским показаниям, обязаны их применять и при управлении автомобилем, о чем четко прописывается в правилах дорожного движения. И вот ровно тут второе удивление. Эта обязанность отмечена еще и в правах. Сейчас особенно сообразительные наверняка зададутся утвердительным вопросом, но ведь мы с вами живем в 21 веке, и сегодня очки с легкостью можно заменить линзами. Как с этим-то быть, а? Отвечаю коротко, этот нюанс тоже предусмотрен. Когда инспектор ГИБДД проверяет зрение водителя, в ряде ситуаций контактная линза может быть замечена при осмотре глаз. Однако подобную проверку нельзя считать достоверным методом подтверждения или опровержения ее использования. Итог зависит от вида линзы, ее расположения на роговице, освещение и прочих персональных факторов. Также, если у человека выявлено ухудшение зрения вдаль, что критично при управлении автомобилем, ему может потребоваться оптическая коррекция для четкого видения дальних объектов. Это обстоятельство также принимается во внимание при медицинском обследовании водителей.
0: Автомобильные факты.
1: Существующие правила разрешают управлять транспортом при использовании корректирующих средств. Причем прямо допускается коррекция как очками, так и линзами. И в пластиковой карточке наших прав в графе номер 14 ставится соответствующая пометка об этом. В случае ДТП с любым исходом, вплоть до смертельного, как правило, свидетельствование производится исключительно на предмет опьянения, а проверка зрения, в общем-то, не предусмотрена. Хотя опытный сотрудник, конечно, может заметить отсутствие линз, а врач, проводящий освидетельствование, уж тем более. Вопрос в том, как суд относится к таким данным. И судя по практике, некоторые из них считают это достаточным основанием для признания вины. Помните, если сотрудник ГИБДД останавливает водителя с подобной отметкой в правах, а тот находится за рулем без очков и линз, то должностное лицо имеет право выписать штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Понятно, что прекрасным зрением могут похвастаться немногие. Большинство водителей пользуются сегодня и очками, и контактными линзами. Самое главное, не пренебрегать этими нормами, поскольку зрение остается одним из главных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. Ну, конечно, сразу после знания самих правил. Разумеется, молодым по возрасту водителям может этого еще и не понять, ведь острота зрения зачастую снижается с годами. Но обратиться сейчас я хочу ко всем. И к очкарикам, и зорким орлам. Смотрите, пожалуйста, в оба по сторонам, а не на телефон. Это убережет вас, да что там вас, всех нас, от массы неприятностей. Заметь, мы ее немного раньше, оторвав свой взгляд от мобильного гаджета. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы радиопортал 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, при урегулировании конфликта на Украине речь должна идти не только о территориях. По словам президента, важно учитывать потери и безопасность людей и создавать условия для длительного мира, а не перемирия. Москва указывает на основные договоренности, достигнутые в Стамбуле. При этом наблюдается отсутствие желания диалога по выходу из кризисной ситуации киевских властей. Глава российского государства призывает европейские страны прекратить обвинять Российскую Федерацию в том, что она не хочет мирных переговоров по Украине. Россия выражает готовность при желании Евросоюза начать диалог с руководством объединения или отдельными странами, заявил президент Владимир Путин. По его словам, у Москвы нет предварительных условий для восстановления отношений с Европой, но и со стороны Брюсселя их быть не может. Государственные закупки зерна на российском рынке могут начаться с конца октября. Минсельхоз открыл прием заявок на элеваторы, собственники которых пока готовы предоставить объемы около 1,5 миллиона тонн. Планируется объявить второй конкурс, чтобы увеличить объем хранения до 3 миллионов тонн. Россия в этом сезоне выполнит все свои обязательства по поставкам зерна на мировой рынок. Отмечается, нынешним летом механизм экспорта зерна осложнен проблемами с логистикой в Азово-Черноморском бассейне, на который приходится около 80% отгрузок. В настоящее время прорабатываются и используются альтернативные маршруты экспорта зерна, включающие его отправку через порты Балтики и Дальнего Востока. Помимо этого, сухопутные переходы. К началу осени число зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход в России превысило 17 миллионов человек. Из них порядка 6,5 миллионов совмещали такую деятельность с работой по найму. Только в качестве самозанятых заработали.

0: Вот так в прошлом году имели почти 4,5 миллиона россиян. Экспериментальный налоговый режим, напомню, действует с 1 января 2019 года и продлится до конца 2028 года. По данным Федеральной налоговой службы, в России выросло количество официально трудоустроенных граждан. За 4 года соответствующий показатель увеличился на почти 1,5 миллиона. Во втором квартале нынешнего года в неофициальном секторе российской экономики оказались задействованы около 15 миллионов граждан. Это максимальный результат для такого периода за последние 7 лет. 1719 новых школьных зданий открыли в России в рамках государственной программы, начиная с 2019 года. Как отметил Владимир Путин, у каждого ребенка в нашей стране, независимо от региона, должны быть равные возможности для получения качественного образования. По словам главы государства, подрастающее поколение – это самое главное, что есть у Российской Федерации, поэтому инвестиции в его развитие особенно важны. Речь идет о строительстве новых школ, современных лабораторий, формировании эффективного партнерства с университетами, а также запуске программ для учителей и детей. Российский лидер отметил, образовательные и просветительские проекты, в том числе и в небольших населенных пунктах, являются частью совместной работы государства и бизнеса по развитию отечественной системы образования. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 33 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 00 36. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 91 02.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: We're sorry.
1: Please, try to hear you. Phone me.

0: Реклама на радиопортал.
1: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
3: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
4: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
3: Вот это я понимаю. Хороший улов.
4: Ждем вас, поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
5: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В «Мебель-Сити» так много хорошего. В «Мебель-Сити» так много мебели. Осенние скидки в «Мебель-Сити». Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. «Мебель-Сити». Осенние скидки. Не упустите.
6: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радіопортал.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 2 41 54 5 42 93.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. В сторону московского региона в период с 20.30 и до настоящего времени противник направил около 700 БПЛА. Большую часть беспилотников уничтожили еще на дальних рубежах. 105 на подлете к столице. Уточняется, что ночью на территории Московской области уничтожены и подавлены 185 беспилотников. В 16 муниципалитетах в 7 из них пострадали. 47 частных домов, сообщается о 2 погибших и 9 раненых. Возбуждено уголовное дело о теракте. Украинский БПЛА атаковал автобус в Калининском районе Горловки. В ДНР были ранены 7 мирных жителей. Российские военные предотвратили попытку ВСУ вырваться из Волчанского котла. В начале сентября бойцы «Севера» взяли в кольцо около 1700 украинских военных в Харьковской области. Новые виды исследований и тестов включены в программу госгарантий в России, в том числе для диагностики рака и атеросклеротических поражений сосудов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, сегодня каждый может пройти в рамках диспансеризации обследование. Он добавил, что у детей 6 и 10 лет в России определяют уровень холестерина, потому что существуют врожденные дислипидемические состояния, которые в последующем вызывают ранние инфаркты и инсульты. По словам министра, в программу госгарантий внедрены новые тесты, которые позволяют выявлять рак. 5 таких факторов, которые

0: можно сегодня модифицировать и не допустить развития этих заболеваний. И также в программу неонатального скрининга в этом году добавили 2 заболевания. Лаборатория Касперского предупредила о новой волне мошенничества с QR-кодами. В этот раз злоумышленники от имени официальных ведомств выманивают у пользователей деньги под предлогом оплаты почтовых услуг. За сентябрь уже заблокировано более 800 подобных сообщений. На корпоративную почту сотрудника приходит письмо, отправитель которого выдает себя за представителя какого-либо ведомства. В сообщении говорится, например, о якобы предстоящем контрольном мероприятии и необходимости предоставить определенную информацию. Получателю сообщают, что подробности проверки и контакты ответственного лица содержатся в документах. Для того, чтобы получить отправление жертве, предлагают отсканировать QR-код. Каждый третий молодой специалист в России определился с профессией еще в школе, а каждый четвертый в колледже или вузе, выяснили аналитики. Однако еще 35% молодых специалистов определились с профессией уже после выхода на рынок труда. Критерии выбора профессии меняются по мере получения опыта. До выхода на рынок труда для молодежи важнее всего перспектива карьерного роста, обучения и развития. Их отметили 80% студентов и тех, кто пока не работает. Зарплату как ключевой фактор назвали 65%. Из этой группы среди уже работающей молодежи приоритеты другие: личный интерес 60%, востребованность профессии на рынке труда 44%, доход как решающий фактор при первом трудоустройстве назвали только 24% работающих молодых людей. Курс доллара на сегодня 84.93, курс евро 95.33. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
2: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Моя игра 98. Баста. Баста. Здесь 2-2-0-6.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Вот и лето прошло, словно и не бывало, как в той песне поется, да? Глазом не успели моргнуть, а 3 месяца чик и нет. Для всех тех, кто так же, как я, как белка в колесе, сообщу, что уже октябрь на дворе. Ну, так, на минуточку. Но да не об этом сегодня, а о взглядах наших, прикрытых очками. У меня, как и у вас, в машине есть солнечные очки, но мне пришлось пересмотреть свое отношение к ним после появления автомобиля с проекционным дисплеем. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Скажу сразу, те антибликовые свойства, которые казались мне панацеей от солнечного света, пришлось забыть, поскольку это самая важная в них функция – делает невидимой виртуальную приборную панель. Поэтому очки выбираю теперь по иному принципу. Кстати, это была присказка. Вопрос сегодня более серьезный. Очкарики за баранкой. Для многих из вас, кто использует только солнцезащитные очки, станет удивительным, что те, кто использует очки по медицинским показаниям, обязаны их применять и при управлении автомобилем, о чем четко прописывается в правилах дорожного движения. И вот ровно тут второе удивление. Эта обязанность отмечена еще и в правах. Сейчас особенно сообразительные наверняка зададутся утвердительным вопросом, но ведь мы с вами живем в 21 веке, и сегодня очки с легкостью можно заменить линзами. Как с этим-то быть, а? Отвечаю коротко, этот нюанс тоже предусмотрен. Когда инспектор ГИБДД проверяет зрение водителя, в ряде ситуаций контактная линза может быть замечена при осмотре глаз. Однако подобную проверку нельзя считать достоверным методом подтверждения или опровержения ее использования. Итог зависит от вида линзы, ее расположения на роговице, освещение и прочих персональных факторов. Также, если у человека выявлено ухудшение зрения вдаль, что критично при управлении автомобилем, ему может потребоваться оптическая коррекция для четкого видения дальних объектов. Это обстоятельство также принимается во внимание при медицинском обследовании водителей.
0: Автомобильные факты.
1: Существующие правила разрешают управлять транспортом при использовании корректирующих средств. Причем прямо допускается коррекция как очками, так и линзами. И в пластиковой карточке наших прав в графе номер 14 ставится соответствующая пометка об этом. В случае ДТП с любым исходом, вплоть до смертельного, как правило, свидетельствование производится исключительно на предмет опьянения, а проверка зрения, в общем-то, не предусмотрена. Хотя опытный сотрудник, конечно, может заметить отсутствие линз, а врач, проводящий освидетельствование, уж тем более. Вопрос в том, как суд относится к таким данным. И судя по практике, некоторые из них считают это достаточным основанием для признания вины. Помните, если сотрудник ГИБДД останавливает водителя с подобной отметкой в правах, а тот находится за рулем без очков и линз, то должностное лицо имеет право выписать штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Понятно, что прекрасным зрением могут похвастаться немногие. Большинство водителей пользуются сегодня и очками, и контактными линзами. Самое главное – не пренебрегать этими нормами, поскольку зрение остается одним из главных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. Ну, конечно, сразу после знания самих правил. Разумеется, молодым по возрасту водителям может этого еще и не понять, ведь острота зрения зачастую снижается с годами. Но обратиться сейчас я хочу ко всем. И к очкарикам, и зорким орлам. Смотрите, пожалуйста, в оба по сторонам, а не на телефон. Это убережет вас, да что там вас, всех нас, от массы неприятностей. Заметь, мы ее немного раньше, оторвав свой взгляд от мобильного гаджета. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00. 03-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
5: Эх, свежей рыбки хочется... Только цены кусаются.
6: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
7: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
6: Вот это я понимаю. Хороший улов.
7: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіо Портал.
1: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: пакет. Позже рассказал, что самостоятельно пытался изготовить самодельное взрывное устройство, однако задуманное совершить не удалось. Он был задержан. Свиной грипп, парагрипп и риновирусы циркулируют на данный момент в России, сообщили в Роспотребнадзоре. По результатам вирусологического мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии. 98,5% из них риновирусы, 53%, парагрипп почти 15%, а также вирусы гриппа 1,5%, среди которых есть находки. В качестве профилактики заболеваний в Роспотребнадзоре советуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей и ограничить контакты при появлении признаков недомогания. Также рекомендуется регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. Около 700 тысяч случаев заболевания ОРВИ, гриппом и ковидом зафиксировано в России по итогам 40-й недели этого года. Россияне, имеющие пенсионные накопления уже с 1 января будущего года, будут сохранять накопленный инвестиционный доход, даже если работодатель вернет из социального фонда излишне уплаченные ранее взносы. Новое правило касается взносов на накопительную пенсию. Мера защитит инвестиционный доход как по добровольным отчислениям компании за сотрудников, так и по обязательным платежам, которые поступали на счета граждан до 2013 года. При возврате излишне уплаченных взносов накопленный доход останется на счете застрахованного лица. Социальный фонд компенсирует его напрямую из своего резерва по обязательному пенсионному страхованию. Размер выплаты рассчитывают по формуле, которая зависит от трех факторов: суммы возврата, количества дней нахождения денег в обороте и средней процентной ставки резерва фонда. На солнце фиксируется неожиданная серия вспышек, одна из которых стала сильнейшей с начала осени, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ-РАН. Звезда, активность которой уже около месяца находится в подавленном состоянии, вечером неожиданно начала производить серии вспышек, одна из которых уровня М1.0, произошедшая около 22 часов, стала самой крупной с 5 сентября. Астрономы, изучив снимки пятен на поверхности солнца, предположили, что уже на этой неделе могут произойти вспышки высшего уровня. Можно заметить, что скорость, с которой растут новые группы пятен, является весьма впечатляющей. Если этот рост продержится еще пару суток, то к середине недели возможен выход на вспышки высшего уровня X, сообщили сотрудники лаборатории. Курс доллара на сегодня 84,93. Курс евро 95,33. Выпуск новостей закончен. Всего доброго, берегите себя. До встречи.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе, обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 91 02.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал»
2: 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

найти наш плейлист. Вся страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца.

Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором

0: беспрецедентных размеров. Ранее Владимир Путин напомнил, Россия неоднократно требовала остановить расширение НАТО на восток. Президент также неоднократно указывал, те европейские лидеры, которые говорят об угрозе со стороны России, обманывают свое население, пытаясь оправдать таким образом нарастающие военные расходы. В России убрано около 85% площадей зерновых и зернобобовых, намолочено свыше 126 миллионов тонн зерна, а также 15 миллионов тонн масленичных. Средняя урожайность достигла 36 центнеров с гектара против 34,5 центнеров годом ранее. Прогноз валового сбора зерна варьируется от 134,5 до 141 миллиона тонн из-за разной оценки завершения работ на Урале и Сибири. Ранее сообщалось, Министерство сельского хозяйства рассчитывает начать закупочные интервенции зерна с конца октября. Планируется приобрести до 3 миллионов тонн, однако пока отобраны элеваторы общей вместимостью около 1,5 миллионов тонн. Ведомство намерено провести дополнительный конкурс и выбрать банк для проведения закупок, которые должны помочь стабилизировать цены на зерновые культуры в России. Недружественные страны поймут необходимость взаимодействия с Российской Федерацией. В правительстве выразили уверенность, это произойдет рано или поздно, поскольку Россия занимает уникальное географическое и логистическое положение. Самые короткие пути, которые пролегают через нашу страну, необходимо использовать. Напомню, ранее президент Владимир Путин заявлял, Россия не отказывается от контактов с западными странами, в том числе по вопросам безопасности и стратегической стабильности, но диалог должен быть равным, не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности. В то же время Владимир Путин указывал, Москва готова к диалогу с Соединенными Штатами и другими странами, но отмечал, если они стремятся нанести нам стратегическое поражение, то мы должны думать о том, что такое стратегическая стабильность для нашей страны. Россия намерена увеличить производство аккумуляторных батарей. Отмечается, экономика не может развиваться в высокотехнологичном режиме без широкого задействования систем накопления энергии. Владимир Путин указал, накопители энергии также могут использоваться и для обеспечения расточных мощностей центров обработки данных. Российский лидер подчеркнул, для развития отрасли необходимо сформировать единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу таких систем, включая их повторное применение. Напомню, ранее президент отметил, отечественные традиции научных и инженерных достижений российских ученых, конструкторов и инженеров всегда стремились опережать свое время. Для этого, как подчеркнул Владимир Путин, необходимо сформировать долгосрочный спрос на российскую продукцию, создать полноценную систему поддержки инноваций, а также способность прогнозировать будущее и понимать, какие компетенции необходимы для его формирования. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 33 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
4: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
5: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
6: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
5: Вот это я понимаю. Хороший улов.
6: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
7: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8 953 119 38 89. Повторяем: 8 953 119 38 89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя. Вокзальная, 8Б. Запись по телефону 8 951 560 36 28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.

листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3-й этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радиопортал.
1: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
5: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
3: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
5: Вот это я понимаю. Хороший улов.
3: Ждем вас, поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
6: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем: 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Возможное снятие запрета на размещение ядерного оружия в прибалтийских странах, в частности в Литве, и планы создания там постоянной военной базы Соединенных Штатов – это шаги к эскалации напряженности. Кремль указывает, это не будет способствовать стабильности и предсказуемости ситуации на европейском континенте. Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия фиксирует активное масштабирование оборонного потенциала НАТО и возведение дополнительных заводов по выпуску оружия. Военные расходы Альянса достигли беспрецедентных размеров. Ранее Владимир Путин

0: хозяйство рассчитывает начать закупочные интервенции зерна с конца октября. Планируется приобрести до 3 миллионов тонн, однако пока отобраны элеваторы общей вместимостью около 1,5 миллиона тонн. Ведомство намерено провести дополнительный конкурс и выбрать банк для проведения закупок, которые должны помочь стабилизировать цены на зерновые культуры в России. Недружественные страны поймут необходимость взаимодействия с Российской Федерацией. В правительстве выразили уверенность, это произойдет рано или поздно, поскольку Россия занимает уникальное географическое и логистическое положение. Самые короткие пути, которые пролегают через нашу страну, необходимо использовать. Напомню, ранее президент Владимир Путин заявлял, Россия не отказывается от контактов с западными странами, в том числе по вопросам безопасности и стратегической стабильности, но диалог должен быть равным, не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности. В то же время Владимир Путин указывал, Москва готова к диалогу с Соединенными Штатами и другими странами, но отмечал, если они стремятся нанести нам стратегическое поражение, то мы должны думать о том, что такое стратегическая стабильность для нашей страны. Россия намерена увеличить производство аккумуляторных батарей. Отмечается, экономика не может развиваться в высокотехнологичном режиме без широкого задействования систем накопления энергии. Владимир Путин указал, накопители энергии также могут использоваться и для обеспечения растущих мощностей центров обработки данных. Российский лидер подчеркнул, для развития отрасли необходимо сформировать единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу таких систем, включая их повторное применение. Напомню, ранее президент отметил, отечественные традиции научных и инженерных достижений российских ученых, конструкторов и инженеров всегда стремились опережать свое время. Для этого, как подчеркнул Владимир Путин, необходимо сформировать долгосрочный спрос на российскую продукцию, создать полноценную систему поддержки инноваций, а также способность прогнозировать будущее и понимать, какие компетенции необходимы для его формирования. Официальный курс американского доллара 84 рубля 93 копейки. Курс единой европейской валюты 95 рублей 33 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Вот и лето прошло, словно и не бывало, как в той песне поется, да? Глазом не успели моргнуть, а 3 месяца чик и нет. Для всех тех, кто так же, как я, как белка в колесе, сообщу, что уже октябрь на дворе. Ну, так, на минуточку. Но да не об этом сегодня, а о взглядах наших, прикрытых очками. У меня, как и у вас, в машине есть солнечные очки, но мне пришлось пересмотреть свое отношение к ним после появления автомобиля с проекционным дисплеем. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Скажу сразу, те антибликовые свойства, которые казались мне панацеей от солнечного света, пришлось забыть, поскольку это самая важная в них функция – делает невидимой виртуальную приборную панель. Поэтому очки выбираю теперь по иному принципу. Кстати, это была присказка. Вопрос сегодня более серьезный. Очкарики за баранкой. Для многих из вас, кто использует только солнцезащитные очки, станет удивительным, что те, кто использует очки по медицинским показаниям, обязаны их применять и при управлении автомобилем, о чем четко прописывается в правилах дорожного движения. И вот ровно тут второе удивление. Эта обязанность отмечена еще и в правах. Сейчас особенно сообразительные наверняка зададутся утвердительным вопросом, но ведь мы с вами живем в 21 веке, и сегодня очки с легкостью можно заменить линзами. Как с этим-то быть, а? Отвечаю коротко, этот нюанс тоже предусмотрен. Когда инспектор ГИБДД проверяет зрение водителя, в ряде ситуаций контактная линза может быть замечена при осмотре глаз. Однако подобную проверку нельзя считать достоверным методом подтверждения или опровержения ее использования. Итог зависит от вида линзы, ее расположения на роговице, освещения и прочих персональных факторов. Также, если у человека выявлено ухудшение зрения вдаль, что критично при управлении автомобилем, ему может потребоваться оптическая коррекция для четкого видения дальних объектов. Это обстоятельство также принимается во внимание при медицинском обследовании водителей.
0: Автомобильные факты.
1: Существующие правила разрешают управлять транспортом при использовании корректирующих средств. Причем прямо допускается коррекция как очками, так и линзами. И в пластиковой карточке наших прав в графе номер 14 ставится соответствующая пометка об этом. В случае ДТП с любым исходом, вплоть до смертельного, как правило, свидетельствование производится исключительно на предмет опьянения, а проверка зрения, в общем-то, не предусмотрена. Хотя опытный сотрудник, конечно, может заметить отсутствие линз, а врач, проводящий освидетельствование, уж тем более. Вопрос в том, как суд относится к таким данным. И судя по практике, некоторые из них считают это достаточным основанием для признания вины. Помните, если сотрудник ГИБДД останавливает водителя с подобной отметкой в правах, а тот находится за рулем без очков и линз, то должностное лицо имеет право выписать штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Понятно, что прекрасным зрением могут похвастаться немногие. Большинство водителей пользуются сегодня и очками, и контактными линзами. Самое главное – не пренебрегать этими нормами, поскольку зрение остается одним из главных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. Ну, конечно, сразу после знания самих правил. Разумеется, молодым по возрасту водителям может этого еще и не понять, ведь острота зрения зачастую снижается с годами. Но обратиться сейчас я хочу ко всем. И к очкарикам, и зорким орлам. Смотрите, пожалуйста, в оба по сторонам, а не на телефон. Это убережет вас, да что там вас, всех нас, от массы неприятностей. Заметь, мы ее немного раньше, оторвав свой взгляд от мобильного гаджета. Удачи!
0: За баранкой!

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, водителей погрузчиков, слесарей по ремонту автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, ведущего инженера-сметчика, оператора коптильной установки, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 473 64 241 54 542 93.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Ночь не стала короче, я искала тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.